клетка, город вы звером отручены за рой. А я в рулетку гуляю с револьвером, грёбаный герой.

0: Гэта быў Зміцер Вайцюшкевіч, а песня вядомага чэшскага барда, паэты, музыкі Яроміра Нагавіцы. 9 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Шырокім рэхам адгукнуўся візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Не мог гэтага не заўважыць нават сам Александр Лукашэнка, якога гэты візіт, відаць, моцна знерваваў. Пра беларуска-украінскія дачыненні будзем шмат гаварыць у першай гадзіне нашай раніцы з рацыяй, нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Будзе і эканамічная праграма, эканамічныя навіны о палове гадзіны, у каментары пра чарговыя пагрозы Дмітрія Мядзведзева ў бок Еўропы. Ну, все гэта звязана таксама з Украінай, з падтрымкай Украіны в абарончай вайне супраць расійскай агрэсіі. У нас цяпер пра супрацоўніцтва на ўзроўні парламента. У Кіеве Анастасія Махамед займаецца справамі беларускіх добраахвотнікаў. Не толькі гэтым, але перш-наперш гэтым намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету па кірунку працы з добраахвотнікамі і іх сем'ямі разам з іншымі прадстаўнікамі Дэмсіла ўдзельнічала ў сумесным пасяджэнні з дэпутатамі Верховнай Рады Украіны. Наперадзе запланаваныя чарговыя такія сустрэчы, расказвае Анастасія Махамед.
1: У нас будет еще одна встреча с депутатами, плюс мы планируем несколько рабочих встреч с конкретными ведомствами, но пока они не состоятся, смысла про них рассказывать.
2: Ну так, але некая тематика, так, для чаго гэтая сустрэча, якія мэты, умовно кажучы, вы ставіце, каб іх арганізаваць? Про што вы будзеце там гаварыць, за якой павязкай вы туды ідзеце, ці пра гэта можам гаварыць?
1: Асноўнае это міграцыйнае законадательства, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская страна в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс. Второй вопрос – это, собственно, социальные гарантии военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нету бумаги о том, где, как и почему они погибли.
2: Каш, есть полный оптимизм, так, у державных органов Украины, в чем он заключается, и это после визита Светланы Тихановской, бо мы говорили про то, что было такое не вельми доброе ставление до белорусов в Ухоле, в Украине. Краіне трошечки з юридичного пункту гледжання, а ось така, що ніякий трохи оптимізм з'явився, гэта добре, гэта дрэнна, адкуль гэта оптимізм?
1: В першу чергу, це касається добровольців, і це почалось задовго до візиту. Откровенно говоря, украинская страна заинтересована, чтобы люди здесь воевали по очевидным причинам. Что касается обычных белорусов, там пока все немножко буксует, потому что у них тоже тут проблемы с легализацией, с правами, у них тоже заканчиваются паспорта, они тоже не могут ничего с этим сделать. Но в целом мы слышим уже какие-то заинтересованные ответы. То есть не абсолютно равнодушная. И я надеюсь, что в этом направлении мы тоже сможем как-то продвигаться.
2: Как это в Ухоле працуе? Мы говорим только про белорусов, тебе можно коротко потолмачить, как это працуе, покольки, ну, и есть же российские доброохотники, которые воюют на территории Украины, ну, и так само замежники у богато воюют, и что это отрымливается, что все замежники, умовно кажучи, которые воюют на территории Украины за Украину, и они трошечки обмежеваны у таких правах, як украинские войсковцы. Вот, наприклад, не веду калінікі польскі добраахвотнік, то так само яго будуть такія праблемы, што родным могуць і не паведаміць, дзе ён загінуў, як ён загінуў, і ўвогуле ніякага статусу не будзе ім нададзена.
1: Тут зависит, про какие права мы говорим. Собственно, в законодательстве Украины четко отмечено, что комбатанты, собственно, других стран имеют право на определенные пункты, то есть это материальное обеспечение, то есть это по факту зарплата, на медицинскую помощь, но опять же это в рамках службы и так далее. По факту там говорится про службу. Всех социальных гарантий для семей нету, потому что они идут через Министерство социальной защиты. Если ты не являешься украинцем, ты в принципе не попадаешь в эту систему. То есть если условно доброволец поляк, у него жена украинка, и он погибнет, или там, пропадет без вести, или еще какие-то штуки с ним произойдут, которые подразумевают выплаты для семьи, его семья получит деньги. Если у него родственники поляки, его семья не получит деньги. Но его семья получит все бумаги, потому что по постанове Кабмина отказать могут только гражданам Беларуси и России. Самого факта беларускага паспорта достаточно, чтобы тебе сказали, мы никакой информации не дадим.
2: На минулому тыдні была сустрэча, яна была арганізавана між іншым групай за дэмакратычную Беларусь, якая дзейнічае ў Верхоўнай Радзе Украіны, пра якія канкрэтныя справы там казалася, і ці гэта толькі первая сустрэча і пачатак нечага, ці гэта вось ўжо нешта было вырашана?
1: В таком формате это первая встреча, и, собственно, основной месседж был в том, что мы озвучили проблему, мы туда позвали много добровольцев, которые сами могли озвучить свои проблемы. Мы скорее дополняли то, что не было озвучено, или было это озвучено не в полной мере, или с какими-то нюансами. А так, собственно, ребята рассказывали про свои проблемы, причем очень разные, так как вторая сторона была очень заинтересована, то обсудили даже вопрос того, что МЧБ-флаг нельзя отправить новой почтой за границу. Представьте, его не берут. Вот, как белорусский флаг. Вот, есть такие анекдоты. Собственно, мы какие-то вещи обсуждали с точки зрения принятия к сведению, что-то обсуждалось уже более конкретно, особенно вопросы миграционного законодательства, потому что сейчас в процессе первого чтения как раз идет законопроект, в разработке которого участвовала организация Ланка, возглавляемая Таней Гацурой, и там очень много изменений, которые окончательно решат многие вопросы. Учитывая, что это еще только первое чтение, неизвестно, когда он придет, вступит в силу и сколько это будет длиться, но, собственно, мы за него немножко топим, так сказать, и поддерживаем всеми правдами и неправдами, особенно если учесть, что некоторые механизмы нам нужны вчера.
0: І гэтую інфармацыю беларускія прадстаўнікі агучвалі на сумеснай сустрэчы дэмакратычных сіл Беларусі, камітэта па пытаннях евроінтэграцыі Верховнай Рады Украіны з дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь, якая праходзіла на мінулым тыдні пасля візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 6 хвилин остается до 11 годины у Польши, 12 у Беларуси. И до нового выпуска новинов, який я сегодня рыхтую, Анжелика Лялковская. А сярод тих новинов почуете, что Злучаные Штаты Америки таємно допомогли суднам з нафтой пройти праз Армурский пролив. Что за 5 месяцев на пожарах у Беларуси загинуло больше за 300 человек. И что белорусская туремная литература пополнится новыми выданиями. Варто дочакаться уже только несколько хвилин и будет больше новинок.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэты гурт был утвораны у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок, насыщенный вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радио рация.
2: Вітаю! У ефіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. А госць нашай праграмы былы палітвязень Кірыл Казей, які за пратэсты па 4 артыкулах быў прысуджаны ўладамі Беларусі да 7 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Адседзеў з іх 5 і быў вывезены ў Літву 19 сакавіка 2026 года разам з іншымі палітвязнямі. Пра справу Кірыла, яго знаходжанне за кратамі і выдварэнне з Беларусі і пагаворым з ім у нашай перадачы. Спадар Кірыл, вось у вас такая таксама цікавая гісторыя вашага пераследу ў Беларусі, нават з падкіданнем вам такіх рэчаў. Выбухок – гэта ўжо сур'ёзная рэч. Вось распавядзіце спачатку вашу гісторыю, як так здарылася, што вы зарабіліся палітвязнем?
3: Не хацеў я быць палітвязнем, ніхто не хацеў, і ніхто не разумеў, што так можа атрымацца ў выніку. То есть, каб усё, што я рабіў, так гэта я просто хадзіў на мірныя дэманстрацыі, ну і таксама размаўляў, што тое, што тварыцца ў краіне, гэта ненармальна. Як і кожны нармальны беларус разумеў, што гэта зусім ненармальна, тое, што столькі лет адзін чалавек стаіць у власці. Гэта разумеў, але ж ну просто жыў, каб, таму што разумеў, што ніяк гэта змяніць зараз немагчыма. Ну, калі ў 20-м годзе бачу, што народная хваля ідзе вельмі вялікая, яна мяне падняла, таксама каб я пачаў каб быць ужо
2: палітызаваны.
3: Да, немножко скажем так, заинтересовался политикой. Ну и вот, коли у всего это здарылось, коли сдавались эти выборы, коли сдарылись эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, когда как бы я уже не смог там сидеть, молчать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведе увогуле Украину до кипсого стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что это можно пазбегнуть, калі увогуле как бы ўсё ж такі зменіцца ўлада. Ну, тым больш, гэта было яўна пажаданне народа. Ну, чаму так здарылася, што мне так падкінулі гэтыя рэчы, да, там гэта патроны, гранату, выбуховку, як вы кажаце. Я не ведаю, чаму так здарылася, то есть просто я думаю, што просто не пашанцавала. То есть быў нейкі чалавек, які вырашыў зрабіць на мне там ці кар'еру, ці яму трэба было просто там якая-то не кар'ера, а магчыма там якая-то справа, каб выслужыцца. Ну, прынялі такое рашэнне. Красівы рэпартаж атрымаўся на тэлебачанні.
2: То есть зорачкі захацеў, а да. Крышку гісторыю гэтую, за што вас узялі?
3: Бралі просто таму, што мы былі там, дзе не трэба быць, і там была засада. ОМОН, яны бралі, то есть нічога не было. Я нават паспрабаваў уцекчы. Я разумею так, што мяне вывазьмуць толькі на суткі.
2: То есть фактычна за ўдзел у акцыях вас.
3: Ну, гэта была ўдзел акцыі, але ж акцыі там у той час не атрымалася, то есть мы прыехалі, і там ўжо нікога не было. Магчыма, там і нікога не было і ў выніку. Ну, мы думалі, што это будзе нейкае такое месца, кшталту там плошча перамен. Магчыма, яшчэ нейкае такое, я ўжо не памятаю, якія яшчэ былі такія значныя месцы, каб там гэтым плошчы як месца там, дзе ў раёне Тарайкоўскі, то мы думалі, што гэта будзе такое вот месца, прыехалі туды, паглядзі, што тут будзе, і нічога не атрымалася, але ж была засада ОМОН, якія нас узялі. Вось, то я разумеў так, што гэта будзе адміністратыўка. То есть, каб, ну, 15 суток. Але ж так атрымалася, што яны вырашылі, што будзе добры рэпартаж, калі яны пакажуць, што ў машыне на асмотр, якой не было ніякага, ну, ніякіх прычын не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и иншее, там было шмат шагу такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на таксі, калі мяне ўжо апрашвалі ў РУВД, калі я разумеў, што ўсё, тыя хлопцы, якія там каб лютуюць, да іх ўжо няма, тут абычны следователь, я ўжо казаў, што да, я прыехаў на машыне. Ну, яны знайшлі гэтую машыну.
2: І там усё было.
3: Да, у мяне быў ключ ад машыны. Ну, яны паглядзелі, магчыма, паглядзелі, што раз толькі пратэстанцкай сімволікі, пратэсты, да, пратэстай сімволікі.
2: Хацеў запытацца, да, пратэстант?
3: Да, прабачайце, да, беларускі мой не вельмі добры. Ось, па гэтаму так атрымалася, да. То есть, калі яны ўбачылі, у выніку вырашылі, што трэба з гэтага зрабіць нешта большае. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже когда я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших, Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь, у тебя машины, гранаты и патроны. Я, ну, о чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в уголе. Машина просто ожидает попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, когда прошли ли мои 10 суток, вы меня перевезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не так. Просто не прошивало, потому что нехто вырашил выслужиться. То есть, как бы нет, зробить громкий репортаж и поотрымать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, ведь меня сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды была гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗА КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуль ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
2: А как вы лечите, чему именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так? Ну, что вам сказали?
3: Нет,
2: что?
3: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, по прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы под административки, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что это ничего, только просто ходил как бы по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом до дома, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, потому что, когда пришли до дома, никаких репортеров не было. То есть, ну, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним расклали все речи, которые были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Шаму? Ну, то есть, кто его забрал за такую речу? Не зразумел. Ну, не разумело.
2: Как вы про это доведались, вас там там шам был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять? Вы сподевались, что есть закон, и там вырешится все правильно?
3: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зрозумело, что нема там никаких пропонов, как сказать, что соправды это было до беда. А лишь мы ведаем, что по закону не отрымовывается. Да, да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закона. Ну и что далее? Как бы, ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался, то есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спынили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтоносе выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть люди все сдались. То есть всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 25 годов. Ну, как здорово, что я стал экстремистом. В уголе так само это цікаво, это только потом доведался. То есть я же вижу, что они одразу затримали от некого экстремиста. БЧБшники отказали, да. А лишь как здорово, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть вот, почему так? Ну, потому что, Максима, некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто робил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или КУБО. Максима, поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
2: У всех вы трапили там, ну, спочатку у СИЗА, после уже колонии. Были некие катования?
3: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у все огульные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я до себе особых относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, экстремистов уже там особливая относительность. ну, там как бы асаблівыя там забароны для іх і гэтак далей.
4: Што было самым цяжкім вось пераносіць і што давала надзею?
3: Што давала надзею? Надзею давала тое, што увесь час мы верылі, што хутка, я верыў, што хутка ўсё гэта скончыцца, да, і ты хто казаў, што не, гэта надоўга, я просто как бы не чуў, таму што как бы у меня было іншае другое. Да, я увесь час быў ты аптыміст, увогуле, наверное, толькі ў 23-м годзе, как бы я быў не аптыміст, я разумеў, што гэта калі і будзе, то не хутка. Але ж я как бы разумеў, што чы ўсяго да канца свайго тэрміна я не дасяжу, што вызваляць раней, але ж калі там у 21-м, 22-м годзе, у 24-м, 25-м, я лічу, што гэта должно здарыцца хутка, то ў 23-м как бы я разумеў, што нет, хутка не будзе. Ось, ну, самае цяжкае, што было? Не, ну, самае цяжкае гэта разумець, што дома дзеці. У меня заўсёды была сувязь, не было такога, што там мяне там
4: пазбаўлялі.
3: Да, пазбаўлялі, да, то есть как бы там было толькі спачатку, што нікому з экстрэмістаў не давалі там спатканняў, то есть першае маё спатканне здарылася прыкладна праз год пасля, калі я прыехаў у калонію, таму што спачатку вогуле нікому не давалі. Потым ужо пачалі даваць. Ну, але ж былі тэлефонныя званкі, да, то есть как бы там пісьмо пісаць давалася, то есть я не ездзіў у ШИЗа там амаль, то есть быў, как бы увогуле там было немало дзён увогуле, но спачатку гэтага не было супраць мяне. Ну, поэтому, ну, просто разуменне таго, што да, што там как бы жонка адна, там дзеці ўжо без бацькі там растуць, да, і што я магу зрабіць, гэта ім патэлефанаць і 10 мінут паразгаварваць з імі. То і то толькі если я дазванюся, і калі не буду там рядом, калі яны не будуць у школе, там гэта цяжка, да. Ну і першая сустрэча на спатканні гэта да, такія заўсёды такія слёзы. Ну, было добра там 2 дні спаткання было, конечно, ты разумееш, што гэтага мала, і кожны раз нешта развітвацца, там разоў паўгады ў мяне былі спатканні, прыкладна. Каб кожны раз развітвацца, гэта да, цяжка.
4: Вось экстрэмісты, у вас таксама жоўтая бірка ж
3: да,
4: была, так?
3: Конечно.
4: Там былі абмежаванні, здаецца, і нават у пасылках, там у чым былі абмежаванні?
3: Абмежаванняў было шмат, але ж там у пасылках у мяне не было такіх абмежаванняў у пасылках. У пасылках абмежавання гэта калі там адміністрацыя калоніі вырашае, што на табе трэба неяк надавіць, магчыма, ты там размаўляеш, там громка там шмат пра палітыку размаўляеш, ты там не згаджаешся з тым, што яны робяць. І тады яны могуць табе наказаць тым, што яны пазбавяць цябе магчымасці атрымаць наступную пасылку. Ці атрымаць там спатканне, там кароткае ці доўгае. У мяне не было такого, але ж абмежаванне было шмат. Я ўжо не успомню там усе абмежаванні. Ну, спачатку гэта было галоўнае абмежаванне, тое, што нам не давалі доўгатэрміновае спатканне. Гэта самае галоўнае было. Ну, гэта было ў ІК-3 на візіте. Потым было там такое абмежаванне, што там, напрыклад, как бы ніводныя экстрэмісты там не могуць вучыцца ў ПТУ пайсці, да? То есть как бы абавязкова ты павінен хадзіць там на промку, працаваць, а вучыцца нет. Гэта не для вас.
4: А мовы дазвалялі вам?
3: Да, мовы дазвалялі, это гэта потым, как бы там уже ў 24-25 годзе пашлі абмежаванні на мовы. Потым што яшчэ там, напрыклад, да, то есть ты не можаш там пісаць сам сябрам, толькі родным ты можаш пісаць лісты. Я ўжо не памятаю, мы там неяк лішылі там, как бы на тот час было там 10 розных абмежаванняў, прыкладна. Напрыклад, там усім можна там хадзіць у камп'ютарны клуб, там табе там нельга хадзіць у камп'ютарны клуб, да, там каб не давалі там відэазванкі. Увогуле там карыстацца там электроннай бібліятэкай там не давалі. Ну такія, яны не вельмі вялікія, але ж, ну, яны такія, каб калі ты адчуваеш, што ты іншы у дрэнным і табе гэтага горш становіцца, то каб бы для жыцця і там для здароўя, прыкладна так я скажу, што нічога слёга яны такога злачынства ўжо там не рабілі. Але ж калі, напрыклад, ты слишком чувствительная натура, то само гэта разумение того, что тебе там там и там и там обмежовывать, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
4: Я разных припязней записывала. Да. Некоторые мне казали, что, например, як ты едешь на колонию, то тебе начальник там выкликая кажа, коли ты хочешь сядеть нормально, без всяких там проблем, ты повинен там, грубо кажуть, что там не висовываться, а выполнять все наши там правила, и как про тебе там и не писали, там и не чули. Тады, кажуть, больше нормально сидела. Коли хтось там потребовал на вот неких там выконаний по законе чагосьці, то, конечно, тым стваралі умовы. І некаторыя казалі, што мы згаджались, там што разумелі, што у нас там сем'і, што лепш спакойна адсіліць, каб проблем там неких не было. Вам прапановывалі такое таксама там?
3: Лично мне не прапановывалі, але ж я ўже не помню, хто даводзіў гэта правіла. Магчыма, іншыя там активісты, іншыя зэкі, якія там працуюць на адміністрацыі, да, то есть, ну, было зразумела, да, што ты там как бы не трэба там размаўляць, вельмі там гучна там па палітыку і так далі. Але ж я так не магу сказаць, што я там сябе там вельмі моцна абмяжоўваў, да, то есть, мы

0: гэтую спецаперацыю ў грузінскім Батумі ўжо казала Валя Лаевская ў навінах. А цяпер падрабязней пра тое, як сёння раніца і былога палітзняволенага з Беларусі дэпартавалі самалётам з аэрапорта Батумі ў аэрапорт армянскай сталіцы Еревана. Раскажа праваабаронца Роман Кісляк.
1: Один из белорусов, который жил в Грузии, был задержан и подвергнут депортации. Хорошо, что эта депортация во дворение произошла в Армению, не в Беларусь. Так как в Беларуси ему угрожало уголовное преследование, он политзаключенный. Тем не менее, вот эта ситуация, когда белорусы остаются и... в Грузии, и у них заканчивается срок пребывания, они делают визаран, она опасна тем, что сейчас практика грузинских властей и практика и законодательство изменилось, и наряду с другими гражданами белорусов задерживается нелегальное пребывание в Грузии и выдворяют. Пока что если человек готов уехать там добровольно, ему могут покупать билеты, то есть он подвергается такой так называемому добровольному выдворению в третью страну.
2: Скажите, а такие выпадки уже были? Это вот первый уже такие, только такие выпадки, когда белоруса просто вывезли в иншую Украину?
1: Нет, да, такие случаи уже были неоднократно, и белорусов в том числе. Были случаи, когда люди выходили из процедуры получения убежища, они завершали процесс, приходили в департамент миграции и их там задерживали, потому что уже этой защиты от депортации не существовало. Белорусов выдворяли в третьи страны. Были ситуации, когда прошло обжалование в апелляционном порядке, то есть процедура завершалась. Также белорус приходил, чтобы забрать паспорт, его задерживали. Но мы уже предупреждаем тех, с кем на связи, что это распространенная практика, и людей задерживают. Даже если у человека есть билет, его все равно задерживают для обеспечения вот этой депортации, выдворения, для обеспечения того, что он уедет с территории Грузии. Правило мы рекомендуем в таких случаях, если человек уже готов уехать, ну, понятно, что получает билет, готовится к отъезду и приходить непосредственно накануне в департамент миграции, чтобы забрать документы. А тем, кто не входит в процедуру получения убежища, но тем не менее у кого есть оверстей, то есть превышение сроков пребывания на территории Грузии, настоятельно рекомендую внимательно относиться к обращениям в официальные органы Грузии, потому что проверяют, сейчас уже всех проверяют. Допустим, при обращении там патрульную полицию, криминальную полицию могут проверять. Если выясняется, что человек нелегально прибывает на территории Грузии, информируется департамент миграции, и он может быть задержан для депортации и выдворения.
2: Ну, а с этим человеком было такое, сдается, что его просто с хаты вытягнули и завезли на самолет и отправили в Батуми из Грузии в Армению.
1: Но, опять же, здесь есть нарушение правил пребывания на территории Грузии. К сожалению, ну вот у нас несколько человек, которые не попали в департамент миграции, не смогли войти в процедуру убежища, и они также находятся под такой угрозой выдворения, но, как правило, эти люди без действующих паспортов, их невозможно выдворить в третью страну. Для тех, у кого есть действующий паспорт, ну, есть возможность уехать в ту же, там, допустим, Армению и дальше перебираться в Польшу или другие безопасные страны.
0: Роман Кісляк сказав, що без дозволу не може назвати ім'я былого палізняволенага, але вже тепер йому допомагають армянські правоохоронці і білоруські активісти. Знаходиться він у Еревані.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Злачынства без пакарання, як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі. Такую лекцыю прачытаў сёння расійскі пісьменнік Сергей Лебедзев у музеі памяці Сібіры ў Беластоку.
2: Я прыехаў з довольно тяжёлай і, тым не менш, важнай тэмай, о том, как савецкія преступления определяюць сегодняшнюю палітыку в Расіі і о том, как іх безнаказанасць создает предпосылки для новой безнаказанности. И о том, как мы еще в момент перестройки и позже не смогли разорвать этот порочный круг и, может быть, даже не видели, что этот порочный круг существует. О том, как мы сосредоточились на памяти о жертвах и забыли, что есть еще вторая, может быть, даже более важная тема – это наказание для преступников и восстановление справедливости.
3: И мы сразу находимся в музее памяти Сибири. У России был закрыт недавно музей ГУЛАГу. Насколько агулом важны такие места, которые рассказывают про репрессии?
2: Действительно, музей ГУЛАГа закрыт несколько месяцев назад. Он будет переформатирован в музей геноцида советского народа, то есть в патриотическое место патриотического культа Второй мировой войны. И тем не менее, поскольку российское государство очевидно хочет стереть все темные страницы истории, поскольку оно черпает свою легитимность в прошлом, тем важнее говорить об этих страницах, и тем важнее помнить, что Советский Союз, который сегодня в России идеализируется, был государством преступным, и его преступления совершенно не ограничиваются тем, что происходило внутри. И, может быть, даже самое главное его преступление – это преступление агрессии и оккупации. И сегодня, когда в восточных регионах Украины миллионы людей живут под российской оккупацией, очень важно помнить, что такое оккупация. Что это не просто смена одного флага на другой, что это режим беззакония, режим, который уничтожает любые человеческие права. И память о советской оккупации Центральной и Восточной Европы в этом смысле бесценна.
3: И коли прозважать над тем, как краины-суседки из России смогли вырваться из советской спадщины, вот в этом году в Беларуси имели протесты, казали про то, что Россия могла увести войска, тому протесты были так легко задушены. В Украине отрымалось, хотя и праз войну, але в принципе дорваться от постсоветского простора. Как вы думаете, чему в Беларуси так не отрымалось?
2: Я не специалист по Беларуси, я думаю, что здесь уместнее было бы спросить о самих белорусов. Но я могу сказать одно, что в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. Однажды возникла действительная независимость от России.
3: И как вам само место, где зараз отбываются встречи, музей памяти Сибири? Те могли бы такое место в России зараз?
2: Конечно же нет. Ну, то есть, если мы говорим, то есть, или это будет совершенно другая память о Сибири, какая-нибудь героическая память освоения, колонизации и так далее. То есть, нечто абсолютно противоположное этому музею по смыслу.
3: Всеможливо для вас зараз жить и працевать в России?
2: Я не живу в России уже много лет. Я живу в Германии, и я думаю, что это единственное условие того, что я могу говорить, писать и дышать свободно.
1: З Сергеем Лебедзевым при нагодзе яго лекцыі, адкрытай лекцыі, якую сёння ён прачытаў у музеі памяці Сібіры ў Беластоку, злачынства без пакарання, як савецкае мінулае вызначае сучаснасць Расіі, размаўляла Вольга Сямашка. Дадам толькі, што Сергей Лебедзев належыць да найбольш вядомых сучасных рускамоўных пісьменнікаў, якія даследуюць тэму савецкага тэрору, яго наступства ў яго кнігі перакладзены больш чым на 20 моў, а пасля поўнамаштабнага российского ворвания в Украину, и он неодноразово выступал с публичной критикой войны и политикой Кремля. На нашей газете гадзінніках уже не целые 5 хвілін, докладно 4 хвіліні с половою, застаются до 18 гадзіні в Польщі, 19 в Беларусі, а повной гадзіні у нас черговый выпуск на війну. В этом выпуску будет как раз и про Россию. В России некалькі человек позбавили громадянства за антироссийские настрои и критику войны. И больше про это почуем от Вали Лаевской. А покуль у нас гурт «Крама».

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Па словах Лукашэнкі, санкцыі супраць беларускага калію вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце прадуктамі харчавання.
2: У размове з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюй Дун-Юем беларускі кіраўнік заявіў, што каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце беларускія.
1: І таму, калі ЕС здыме абмежаванні для беларускай сыравіны, сітуацыя ў свеце адразу палепшыцца.
2: Але ці сапраўды Беларусь вырабляе столькі сыравіны? Чаму госць Лукашэнкі ніяк не адрэагаваў на ягоны спіч? І ці чакаць увогуле, што пытанне транзіту беларускага калію праз ЕС нарэшце вырашыцца?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Літоўцаў запыталі, ці трэба змягчаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Траціна апытаных «за» тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
4: Ну, понимаешь, исключить это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да? Там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да? Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да, вот у армянского народа 7 числа выборы, да, вот и спросят, если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо, вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да, вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень и очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении, и я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да, я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор, там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
3: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам, можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у ЗША, у Трампа, а, ну, как бы скажем, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
4: Абсолютно.
3: І тут как бы выходит, ну, шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
4: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
3: Ну, ну хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюся только, шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайбман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшчы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычны, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
4: Нет, через неё транзіта і не планіруецца.
3: Таму как бы Украіна ёсць там у гэтым лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну некае.
4: Я сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украіне был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнёр Беларуси. Ну, просто не было этой, этого пути логистического. Вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев. Мизерные объемы шли совсем. Поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует. Вот. Ну, что без ее согласия... Ну, фактически, да, аргументы противников – это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии. Да. Ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине в счет будущих репараций.
3: Ну, сапраўды, вот добра б так было, калі б за транзіт і потым Лукашэнка адлічваў грошы ў які-небудзь створаны бабарыкай банк падтрымкі беларускіх там дыаспары, там палітвязняў.
4: Слушай, нет, давай мы вначале Украіну спасаем, да, а потом там вот беларусам, там пенсіянерам, бывшым палітвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с беларускай пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот. Все это не так просто, не так быстро. Жить надо здесь и сейчас. Да, людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу. Приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет. Протягивает Дмитрий Лукашук и Ольга Лойко.
3: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Ольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наше чаканне визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакалі. Чакалі мы его як мінімум 2 тыдні тому. Гэта у тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных.
4: Нет, я не думаю. Нет, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
3: Просто калі Европа уперлась и не ідзе на сустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
4: Ну, ничего.
3: И далее
4: ну,
3: что?
4: Это вот помогает это... на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если Кали этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет x2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да? Вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да, и с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать, вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем, и ждем ближайшее, поэтому, что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетам требований и так далее. Да.
3: Ну, вот тут аккурат таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем займаться пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
4: да, кто... Окно возможности.
3: Да, да дренное вот здоровье, и вогуле сидеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. і пытанне, ну а далей што, а наступны крок, а вот тады мы будзем, можа быць, гаварыць пра спыненне рэпрэсій, а калі мы зараз прагандлюем все, то на падставе чаго мы будзем далей весці?
4: Ну ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да? Поскольку у нас тут наметился прогресс, да? Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот, поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
5: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
2: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
6: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Казал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я башил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, якія как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и инже, там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я разумею, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси. Когда меня уже опрашивали у РУВД, я разумел, что все, ты хлопцы, якія там как бы лютуюсь, их уже немало, тут обычный следователь. Я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, они нашли эту машину.
1: И там все было.
0: Да, у меня был ключ от машины. Ну, они поглядели, Максима поглядели, что раз столько протестантской символики, протестной символики.
1: Хотел запытаться, вы протестант?
0: Да, пробушайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да. То есть, когда я не наубашили, и в вынику вы решили, что треба из этого сделать нечто большее. Тем больше, дорогая машина была. Ну, и да, и уже, когда я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших, Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знаешь, люди, тебе машины, там, гранаты и патроны. Я, ну, а чем я с ним могу разговаривать еще? Я думал, что это жарта в угле. Максима просто ожидая попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, когда прошли ли мои 10 суток, вы меня привезли в РУВД, и я понял, что это было не жарта. Ну, вот не так. Просто не прошивало, потому что некто вырешил выслужиться. То есть, как бы нет, зарабить громкий репортаж и потримать повышение. Тому що погляці, якого глашинця ми знайшли. Але ще, як кажуть інші хлопці, з якими я сидів, які, скажімо так, працювали в органах, так само, що кажуть, що коли б тобі справді була граната і патрони, коли б тобі були у 20-му році, ти б, говорить, не просто сидів би там на Володарці, ти б сидів би у СІЗА КГБ, і тобі б били б, покуль би ти не розказав би, откуль ти її взяв, і ти б поїхав би не просто за те, що ти купив і хранив, а ти б сидів би за те, що ти там терорист, там, справді, там, збирався там нечто там взорвати, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что когда у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в приговоре, что это, саправды, как бы не твоя.
1: А как вы лечите, чему именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спочатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось так? Ну, что вам сказали?
0: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 часа ночи, прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы по административке, мне уже казали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что ничего, только просто ходил как бы по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД Заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 часу днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы приехали репортеры просто пошукать автомобиль, да, то есть, как бы, чомусь, коли пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде показал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним вы расклали все речи, какие были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобилей там нема. Где был этот час ключ? Шаму? Ну, то есть, кто его забрал из алкоголя, хорошо? Не зразумел. Ну, не разумело.
1: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы спочутки, и как вы решили себе оборонять, вы сподевались, что есть законы, там вырешится все правильно?
0: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Машима все-таки все будет не по закону, потому что в алкоголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зразумело, что нема там никаких пропонов, как сказать, что саправды это было победа. А лишь мы ведаем, что по закону не трымовывается. Тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закона. Ну и что далее? Ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть, как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, эту руку спинили, там всех зажали, и я сподевался, что просто на почтенность выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их трымать держи. То есть, люди все сдались. То есть, всех зажали так, что запугали добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 25 годов. Ну, как здоровался, что я стал экстремистом. В огуле, так само, это цикаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что они одразу затримали от некого экстремиста. И БЧБшники отказали, да. А лишь как здоровался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗА 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть, вот, чому так Слухай, ну тому що Максима ніхто не хотів, каб это я для себе так отказав на запитання, да, моя версія, що ніхто зробив собі такий гучний репортаж, таке большое дело сделал. Вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или КГБ. Максима, поэтому был такой приказ негласный, что типа пускай все тихо пройдет, ну а потом как бы уже там, ну потом повесили, да, и уже поехали в колонию.
1: То есть вы трапили там, ну, спочатку СИЗА, после уже колонии, были некие катования?
0: Я не могу указать, что некие катования были супротив меня, потому что я сидел, как у себя вольные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть как бы да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть у СИЗА как бы я до себе особых относительно не отшивал. То есть да, там коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал у колонию, да, там у колонии там до экстремиста уже там особливое относительно, там как бы особливые там забороны для них и так далее.
1: Что было самым тяжким, вот, переносить? И что давало надею?
0: Что давало надею? Надею давало то, что весь час мы верили, что худко, я верил, что худко все это скончится, да, и ты, кто сказал, что нет, это надолго, я просто как бы не шел, потому что как бы у меня было меньше
1: другое.
0: Да, я весь час был, ты оптимист, и увогуле, наверное, только в 23-м годе, как бы я был не оптимист, я разумел, что это коли и будет, то не худко. А лишь я как бы разумел, что еще вся года консульского термина я не досижу, что вызволять ранее, а лишь коли там в 21-м, 22-м годе, в 24-м, 25-м, я лишь, что это должно сдариться худко, то в 23-м, как бы я разумел, что нет, худко не будет. Ой, ну самое тяжкое, что было? Не, ну самое тяжкое, это разумеешь, что дома дети. У меня завсёду была совесть. Не было такого, что там меня там...
1: Позбавляли.
0: Да, позбавляли, да. То есть как бы там было только с початку, что никому за экстремистов не давали там спотканию. То есть первое мое споткание здоровался прикладно раз год после, когда я приехал в колонию. Потому что спочатку вовле никому не давали. Потом уже пошли давать. Ну, а лишь были телефонные звонки, да, то есть как бы там письма писать давалось. То есть я не ездил в ШИЗА, там, амаль. То есть был, как бы, вовле там было немало дён, вовле, но спочатку этого не было, супротив меня. Вот, поэтому, ну, просто разумение того, что да, что там, как бы, жонка одна, там, дети уже без батьки там растут, да, и что я могу зарабить, это им телефонать и 10 минут поразговаривать с ними. То и то только если я дозвонюсь, и если они не будут там рядом, или они не будут в школе, там, это тяжко, да. Ну, и первая встреча на споткании, это, да, такие, за все такие слезы. Ну, было добро, там, 2 дня споткания было, конечно, ты разумеешь, что этого мало, и каждый раз, конечно, развитывался, там, раз в полгода у меня были споткания, прикладно, как бы, каждый раз развитывался, это, да, тяжко.
1: Вы с экстремисты, у вас так само желтая бирка,
0: что да,
1: была, так?
0: Конечно.
1: Там были обмежевания, сдается, и на вот у посылках, там, у чем были обмежевания?
0: Обмежевания было шмат, а лишь там у посылках у меня не было таких обмежеваний у посылках. У посылках обмежевания это коли там администрация колонии вырашает, что на тебе треба не надавить. Максима, ты там размовляешь, там громко там шмат про политику размовляешь, ты там не сгаджаешься с тем, что яны робить. То есть тогда яны могут тебе наказать тем, что яны позбавить тебе максимости отримать наступную посылку. И отримать там споткание, там короткое, эти долгое. У меня не было такого, а лишь обмежевание было шмат. Я уже не вспомню там все обмежевания. Ну, спочатку это было головное обмежевание, то, что нам не давали долготерминовое споткание. Это самое головное было. Ну, это было у ИХ-3 на Визбе. Потом было там такое обмежевание, что там, например, как бы не водные экстремисты там не могут учиться у ПТУ пойти, да. То есть, как бы, обязательно ты повинен ходить там на промку, прасовать, а учиться нет. Это не для вас.
1: А мовы дозволяли вам?
0: Да, мовы дозволяли. Это потом, как бы, там уже в 24-25 годе пошли обмежевания на мовы. Потому что еще там, например, да, то есть ты не можешь там писать себе сябрам. Только родным ты можешь писать листы. Я уже не памятаю, мы там не их лишили, там, как бы, на тот час было там 10 разных обмежеваний, прикладно, например, там, у СИМ можно там ходить в компьютерный клуб, там, тебе там нельзя уходить в компьютерный клуб, да, там, как бы, не давали там видеозвонки, у Гоголи там, користаться там электронной библиотекой там не давали. Ну, такие, яны не вельми великие, а лишь, ну, яны такие, как бы, коли ты отшуваешь, что ты инши удренным, и тебе от этого горш становится, то, как бы, для життя и там для здоровья, прикладно так я скажу, что ничего с Лёга яны такого злочинства уже там не робили. А лишь, коли, например, ты слишком чувствительная натура, то само это разумение того, что тебе там и там и там обмежевывать, это не вельми приемное отшивание. Я так мягко скажу.
1: Я разных приказаний записывала. Да. Некоторые, мне казалі, што, напрыклад, як ты едзеш на калонію, то тебе начальнік там выклікае, кажа, калі ты хочаш сядзець нармальна без всякіх там праблем, ты павінен там, грубо кажучы, там не высоўвацца, а выконваць усе нашы там правілы, і каб пра цябе там і не пісалі, там і не чулі. Тады, кажуць, больш нармальна сядзелася. Калі хтосьці там патрабаваў нават нейкіх там выканання па законе чагосьці, то, канешне, тым стваралі умовы. І некаторыя казалі, што мы згаджаліся, там што разумелі, што у нас там сем'і, што лепш спакойна адседзець, каб праблем там нейкіх не было. Вам прапаноўвалі такое таксама там?
0: Лічна мне не прапаноўвалі, але ж я ўжо не помню, хто даводзіў гэта правіла. Магчыма, іншыя там актывісты, іншыя закі, якія там працуюць на адміністрацыі, да, то есть, ну, было зразумела, да, што ты там как бы не трэба там размаўляць вельмі там гучна там па палітыку і так далі. Але ж я так не магу сказаць, што я там сябе там вельмі моцна абмяжоўваў, да, то есть, мы разумелі, што там калі там у сябе знайдуць там нешта там, ты будзеш маляваць там бела-чырвона-белы флаг, то гэта ўсё, ты там паедзеш у ШИЗАП, і гэта будзе надоўга. Калі ты там дзе-небудзь там напішаш жыве Беларусь, там, то таксама атрымаеш там, ну, гэта разумелі, каб ну, і гэтага не рабілі. Але ж, напрыклад, тое, што там паказваюць там па тэлебачанні навіны, мы глядзім і размаўляем аб гэтым, да, то есть, калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа, о, Расія там, каб круто, да, то есть, мы типа, што яны робяць, типа, всё, ну, у дрэнным сэнсе, да, ну, мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, мы разумелі, там, прыкладна, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію, там у гэтым. Кажаш, аб чым з ім размаўляць там? Там з пеной у рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да? Там гэта не трэба, да? Паміж самой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, да, напрыклад, каб вельмі такой очень знаменательный момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, просто потому, што яго лічнасць, скажем так, всплыла на паверхнасць давно. Але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню, якім, статью пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗА, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, была глобальна неправда.
1: Это рэальна не было такога, хтосьці напісаў?
0: Да, гэта хтосьці напісаў, але ж такога не было. То есть, я на той час, каб у ШИЗА быў адзін раз на трое суток, каб усё. То есть, я заўсёды не прапусціў ніводнага званка, то есть, ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну, просто каб сядзеў, як усе нармальныя хлопцы, да, то есть, каб усе звычайныя хлопцы.
1: А дакладна быў гэты артыкул, вам сказалі?
0: Мне паказаў начальнік, да, гэта артыкул, да, то есть, я прачытаў, і я даже кажу, ну, говорю,
1: то есть, журналіст узяў вось такую неправерную інфармацію.
0: Да. Я не ведаў, адкуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, што, говорю, я не згоден з гэтым. Гэта ж хлусня, кажу, говорю, давайте напішам аправерджанне. Я говорю, я згоден напісаць, таму што, говорю, я супраць хлуства такого. Ну, каб і ўсё, і нічога не было, то есть, ён, каб выслухаў мяне, можа, максімум, ён паглядзеў, што я нормально адрэагаваў, абы на гэты выпадак, ну, і нічога мне не зрабілі, дрэнна.
1: Вам прапановалі пісаць так званую памілоўку, ну, памілаванне, вось, ні разу вы не пісалі.
0: Нет, то есть, ні разу.
1: А чакалі вы, што вы выйдзеце?
0: Нет, я чакаў, што хутка выйду. То есть, напрыклад, калі ў 24-м годзе, аб чым, каб мала кажу, да, то есть, калі ніякіх ещё размоў пра тое, што там, каб будуць там нейкія там таргоўля людзьмі, да, да, яшчэ не было, то есть, тады выпускалі там не вельмі шмат, там, здаецца, там, па 30 чалавек, там, раз у, там, 2 тыдні, мне здаецца, выпускалі, вось, але ж выпускалі, да, толькі тых, каму прыехалі, хто згадзіўся напісаць прашэнне аб памілаванні, да, то есть, ка мне ніхто не прыезжаў ні разу, але ж, ну, моя пазіцыя была такая, ну, тут момант, што трэба прызнаць віну, то есть, каб я быў не згоден, я быў бы, магчыма, згоден, каб напісаць, калі была б нейкая гарантыя, што каб мне выпусцілі, да, то есть, каб, а так просто прызнаць і спадзявацца, што табе выпусцяць, ну, гэта неяк было, ну, так, супраць маіх маральных правіл, то есть, да, то есть, я разумею, што гэта магчымасць выйсці, я ж, бумага, да, ты ўсё стерпіць, гэта ж будзе вядома, што я напісаў там, ну, пад ціскам, то есть, каб я сяжу, каб у мяне іншага магчымасці няма, да, калі там ўжо так атрымалася, што усе, хто пішуць, усе выходзяць, ну, тады ў другой палове, там, у осені, там, у зімку 24-го года гэта было іменна так, што усе, каму прыехалі і хто напісаў прашэнне памілавання, у нас была такая інфармацыя, усіх выпускаюць, то тады, каб, да, у гэтым выпадку ёсць нейкая гарантыя, каб я б, магчыма, каб згоден напісаць. Але ж ніхто не прыязджаў, ні ў 23-й, ні ў 24-й, ні ў 25-й, ні ў 26-го годзе. Просто было так вот. Нават не толькі не прасілі напісаць прашэнне памілавання, просто паразмаўляць, каб ніхто не прыязджаў. То есть, каб, паэтому, ну, я быў такі не адзін, такіх было шмат чалавек.
1: Як вы даведаліся, што вас вызваляюць? Вам адразу сказалі, таму што я запісала шмат людзей, што кажуць, нічога не казалі, то бок збірайся з рэчамі, куды, што. Вы ведалі, што вас ўжо выпускалі?
0: Не, мы ведали, что будут выпускать, але ж было шмат людей, кому накануне приезжали там гэты, не ведаю откуль, куда там сотрудники МВД. Ось, с ими размовляли, и была такая думка, что худшей всего выпустят ты, с кем размовляли. Ось, а ты, с кем не размовляли, и худшей всего, и они покуль будут сидеть. Поэтому я был уже в той момент, когда все, уже больше ни до кого не приезжают, уже там приезжали до всех, кому хотели, до тех приехали. Ну, все, я сидел, то есть я был там в тот час, спочатку пошел на працу, с працы пошел мешать. С мешать меня выкликали в отрад, и я не разумел, вовремя того, что меня выкликают. У меня была там думка, что меня там у других отрад Максима переведут. Ось, але, как бы я шел, докладно не ведая. Ну, и там уже, когда там сустрел працовника колонии, там, по дороге, и он там укажет, там. Каждый раз, когда рассказываю, я не бываю, у меня там голос прерывается, потому что хвалюсь, я знову переживаю. Ну, и он кажет, там, все, там, идешь зараз в отрад, выбираешь самое необходимое, ось, и, как бы, да, я уже разумел, да. И он и испытал там, ну, разумеешь, что зараз? Туда, разумею. То есть это было вельми-вельми нечакано для меня. То есть как бы и вовремя, когда я потом собрал вещи, пришел туда, куда где нас там досматривали, там был только я и еще один человек. В тот час я уже был не в Витебе, я на тот час уже был в Могилеве. Меня вызывали из Могилева. Я не разумел, почему -то только два. Почему только я и он? Ну, шукаем, ну так я сидим, максимум зараз я еще кого-нибудь приведу. Все сидим, никого не ама. То есть вот это было незразумело. Ну, на наступный день мы уже разумели, что нас вывозят. Повязку на глаза навязали такую. Везли до Минска, ну а уже из Минска как бы на границу мы уже ехали нормально, там уже без наручников и как бы, ну, уже там нормально ехали.
1: Все хотели бы съезжать с Беларуси, и вот как это восприняли, все ж таки у вас семья, дети?
0: Это такие спорный момент, что с початку кажется, что лучше застаться. Ну, потому что там и сябры, там и уволили, да, там. И насколько нам было ведомо, что те люди, которые там вышли, освободились, там по помилованию, и не по помилованию, и там сидят, и там и ничем не интересуются, просто там праца, дом, праца, то есть, ну, их амаль не трогают. И они там ходят там раз, там, у два, у три, там, у четыре тыдни, там, отмечаются там у милиции. Их там особливо там никто не шапает. То есть, мы первые там 2-3 месяца к ним могут приходить там проверять их дома. Ну, потом, как бы, амаль не приходят. То есть, как бы, ну, живут с оправданным житем. То есть, как бы, так как я не террорист, а только экстремист, то есть, у меня там никаких там заборонов, окромя выезда там с краины, худше всего бы не было. То есть, я разумею, что да. А лишь мы разумеем, что, когда нечто здарится в Украине, так, знову такое, то могут вовле прийти до тебе и просто без всяких причин как бы забрать снова. И вот, ну, например, к себе доведут их вот этого хлопца, який со мной сидел у ИКТ, такой Никита Дранец. Вот. Это был такой просто хлопец, якому ничего не было цікаво вовле. Не у сенсе политики там. Ему было цікаво посмотреть какое-нибудь аниме, как его показывают по телебашению, да. Ему было цікаво читать книги и малевать.
1: Это...
0: И он как бы состоял не в кимшате, его вылечили в итоге анархистом, как бы дали ему 5 годов, хотя вовремя нормальным анархистам там давали там по 15, то есть как бы ось, как бы. И только доведался об том, что ему накинули еще 411. 411 это за то, что ты с ГОСТом, да.
1: Да, администрация.
0: Да. Я его ведаю, то есть это не про его, то есть он грабил все, все что треба робить. То есть не могло быть такое, что он как бы там, ну, его перевели в иншую колонию, как и меня его видели. То есть немогчимо такое, что, чтобы он изменился, чтобы он там перестал малевать, там, пошел там вести некие политичные размовы, там, не подпорядковываться там правилам и так далее. Просто яны так вырашили. Яны вырашили, что ему треба накинуть еще год. А на во что тогда жить в такой краине, коли то есть вырашить, что тебе треба зараз посадить себе знову, ну, як ты со мной. Отбывалось так же, так само. Просто нехто решил, что треба его закрыть. Там закрою его, там отсядись, и ты говорит, а мне добро там, как бы, справу такую зарабил. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажу так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли. Трено, что без паспорта, да.
1: У вас уже документы же есть?
0: Ну, да, нет, зараз документов нема. Это да, это не худко робится. Вовле у Литве это робится значно худше, чем у Польши, насколько я ведаю. А лишь это там не двух-трех дён. Там, ну, до полгоды это может, как я бачу по хлопцам, то есть не все те, кто, например, вышли у Снежни, еще отрывали как бы вот этот документ.
1: То бок вам еще допомагают, вы же не можете не працевать, пока не...
0: Ну да, да, да, да. Да, вот мы цікавились, а можем ли мы там пойти на некую подпрацовку, да. Ну, нам кажут, да, вы можете пойти, але это на ваш там страх, потому что коли там будет там некая там проверка и вызначится, что вы працуете нелегально, то это потом максимум будет, скажем так, причиной как бы супроц вас заявить некую там навод административную справу, и это дрена скажется на вашем дальнейшем пребывании здесь. Да, там нам добро помогли зараз в початку как бы на первый месяц там жильем, то есть дали гроши, там, хапая на ежу, там дали вопротку, ну и медицина, то есть амаль уся. Я не ведаю, насколько уся, знаю, але ж там зубы робяць і абследаванне зрабілі, мне па абследаванні нічога рабіць не надо. Калі б трэба было там якая-небудзь дарагая там аперацыя, магчыма, я бы сутыкнуўся з нейкімі абмежаваннямі, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть пакуль я просто чакаю дакументы, што далей рабіць, каб невядома.
1: Дзякуй вялікі. А вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
3: Лукашенко паскардзіўся, што санкцыі супраць Беларусі вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце. Амбасадар Украіны для сувязаў з дэмакратычнай Беларусі заявіў, што Кіеў прызнае Ціхановскую прэзідэнткай. Спектакль пра бежанства 1915 года пакажуць у Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Ангела.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Колы Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэтый гурт был утворены у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок на вычаны вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!